0: является частью проекта строительства системы водоснабжения в 7 населенных пунктах Сорокского района общей стоимостью 43 миллиона 800 тысяч леев. Проект финансируется правительством Республики Молдова через Национальный фонд регионального и местного развития, софинансируется администрациями населенных пунктов бенефициаров и реализуется Агентством регионального развития «Север». Учащиеся и студенты из Республики Молдова, которые обучаются за рубежом на дневной форме обучения, могут бесплатно воспользоваться медицинским страховым полисом, оплачиваемым правительством Молдовы при возвращении в страну. Такая страховка действует на основании подтверждения статуса студента, заявила в эфире Радио Молдова заместитель начальника управления по работе с бенефициарами национальной компании медицинского страхования Татьяна Ротару. Таким образом, если студент обучается за границей, он должен ежегодно предоставлять справку из университета, в котором учится. По ее словам, медицинская страховка действует только на территории Республики Молдова. По данным Национальной компании медицинского страхования, статус застрахованного лица необходимо обновлять ежегодно. Он действует с даты подачи заявления до окончания учебного года, указанного в представленных документах, с возможностью продления, если обучение продолжается и в следующем году. Зарубежные новости. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко покинет свой пост менее чем через год после вступления в должность. Президент Владимир Зеленский объявил о перестановках в правительстве, направленных как на пересмотр приоритетов внутренней и внешней политики Киева, сообщает ТВП «Волт». Зеленский поблагодарил Свириденко за четкую, последовательную и эффективную работу на посту премьер-министра и сообщил, что предложил ей возможность возглавить новое и важное направление отношений с ключевым партнером. Зеленский уточнил, что кадровые перестановки также затронут руководителей правоохранительных органов. По его словам, Украина назначит высокопоставленных чиновников, которые будут курировать ключевые направления внешней политики, включая отношения с Соединенными Штатами, Европейским Союзом, Польшей, Венгрией, Китаем и странами Ближнего Востока. В результате российских ударов в ночь с субботы на воскресенье в Украине погибли 4 человека, сообщили украинские власти. При этом Киев продолжает обращаться к своим союзникам с просьбой усилить поддержку в сфере противовоздушной обороны, сообщает АФП. Украина призывает усилить давление на Москву с целью прекращения продолжающегося более 4 лет российского вторжения, а также предоставить дополнительные средства противовоздушной обороны, особенно для защиты от участившихся ударов баллистическими ракетами. Президент США Дональд Трамп на этой неделе заявил, что разрешит Украине самостоятельно производить ракеты для зенитно-ракетных комплексов «Патриот». Однако эти дорогостоящие ракеты, запасы которых сократились на фоне войны на Ближнем Востоке, требуют длительного времени для производства. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 12-17 градусов. Завтра днем ожидается плюс 22-28. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Радио Молдова. Cel mai longeviv și mai iubit post de radio din țară.

0: Moldova Promo. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Dimineața cu Radio Moldova și Altre Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 20.
1: В эфире новости на Радио Молдова в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Европейский Союз выделит Республике Молдова еще 120 миллионов евро на укрепление возможностей противовоздушной обороны. Муниципе Кишинев впервые получил утвержденный бюджет после того, как в 2025 году и первой половине этого года работал по временному бюджету. В Кишинев полиция пресекла канал сбыта наркотиков через Телеграм. Детали в выпуске. Европейский Союз выделит Республике Молдова еще 120 миллионов евро на укрепление возможностей противовоздушной обороны. Такое решение утвердил Совет Европейского Союза в рамках Европейского фонда мира. Новый пакет помощи будет направлен на модернизацию возможностей национальной армии, прежде всего в сфере наблюдения за воздушным пространством и противовоздушной обороны, дополняя поддержку, ранее предоставленную через этот же механизм. По данным Европейского Союза, финансирование призвано повысить оперативную эффективность армии и усилить защиту гражданского населения в условиях современных вызовов безопасности. С учетом нового пакета общий объем помощи, предоставленной Республике Молдова через Европейский фонд мира, достигнет 317 миллионов евро. Республика Молдова достигла прогресса в исполнении решений Европейского суда по правам человека. Около 73% дел против страны, находившихся под контролем Комитета министров Совета Европы, уже закрыты. По словам главы Офиса Комитета министров Совета Европы в Кишинеу Фалька Ланге, в 2024 году были закрыты 20 дел, а в первые 6 месяцев этого года еще 23. При этом остаются проблемы в сфере условий содержания в тюрьмах и обоснования решений о предварительном заключении. Фальк Ланге отметил успехи судебной реформы, включая процессы ветинг и приветинг. Он подчеркнул, что предстоит решить вопросы большой нагрузки на суды, нехватки кадров и накопившихся дел. Молдова остается под мониторингом Совета Европы с 1995 года. Муниципе Кишинев впервые получил утвержденный бюджет после того, как в 2025 году и в первой половине этого года работал по временному бюджету. Документ был принят в двух чтениях после трех часов обсуждений. Бюджет предусматривает доходы в размере 9 миллиардов 600 миллионов леев, расходы около 11 миллиардов леев, а дефицит составляет 1 миллиард 200 миллионов леев. Вице-премьер Олеся Пшеницкий заявила, что в бюджет включены многие предложения фракции ПДС, в том числе 80 миллионов леев на помощь социально уязвимым гражданам и 164 миллиона леев на ремонт учебных учреждений. В ПДС раскритиковали проект, указав на высокий дефицит и недостаточную прозрачность распределения средств. Поправки фракции поддержки не получили. В итоге бюджет Кишинева на этот год был утвержден в первоначальной форме голосами большинства муниципальных советников. Председатель Народного собрания Гагаузии Валентин Гайдаржи заявил о готовности к диалогу с Кишинеу для поиска решения по организации выборов в автономии. Он предложил создать рабочую группу с участием юристов и экспертов, которая изучит опыт европейских автономий и подготовит предложение по новому механизму формирования избирательного органа Гагаузии. По предложению Гайдаржи, орган должен состоять из 9 членов, назначаемых представителями местных и центральных властей. Он подчеркнул, что любые изменения должны соответствовать Конституции и закону об особом статусе автономии. Глава НСГ считает, что выборы в Народное собрание должны пройти 15 ноября. Дату ранее утвердили депутаты автономии. Напомню, 9 июля Конституционный суд признал неконституционными полномочия НСГ по формированию местного избирательного органа, что привело к новому этапу разногласий между Камратом и Кишинеу. Таможенная служба Молдовы перевыполнила план по поступлениям в государственный бюджет. За прошлую неделю в казну поступило почти 958 миллионов леев. Это почти на 32% больше запланированного. С начала года таможенные органы обеспечили поступление в размере почти 21 миллиарда 900 миллионов леев, также превысив контрольный показатель. За отчетный период оформлено более 12 тысяч таможенных деклараций, а границу пересекли почти 74 тысячи транспортных средств. Наиболее загруженными остаются пункты пропуска Леущенец-Кулень. С сегодняшнего дня в лицеях начался прием документов для поступления в 10 классы. Кампания пройдет в два этапа. Выпускники гимназий смогут подать документы и подтвердить зачисление до конца июля. В лицеях, где предусмотрены вступительные экзамены, они состоятся 24 июля, а результаты объявят 27 июля. Если после первого этапа останутся свободные места, дополнительный набор пройдет с 3 по 14 августа. В Кишиневу полиция пресекла канал сбыта наркотиков через Телеграм. По данным правоохранителей, 18-летний молодой человек работал курьером интернет-магазина по продаже запрещенных веществ. Во время расследования выяснилось, что подозреваемый арендовал квартиру, где расфасовывал гашиш и кокаин на небольшие дозы, после чего оставлял их в тайниках для покупателей. При обысках полицейские изъяли наркотики, электронные весы, упаковочные материалы, мобильный телефон и деньги. Стоимость изъятых веществ на черном рынке превышает 50 тысяч леев. Подозреваемый арестован на 30 суток. В случае признания вины ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. С начала этого года в Молдове более 4000 человек обратились после нападений животных. Национальное агентство общественного здоровья предупреждает об опасности заражения бешенством. За первую половину года в стране подтверждено 53 случая бешенства среди животных. Большинство у собак, крупного рогатого скота и лис. Наиболее сложная ситуация отмечена в районах Хинчешт и Ниспорень. Власти напоминают, бешенство почти всегда смертельно после появления симптомов. Однако заражение можно предотвратить своевременным обращением к врачу и вакцинацией. Жители призывают избегать контакта с неизвестными животными, прививать домашних питомцев и обращаться за медицинской помощью после укусов или царапин. Президент Румынии Никуш Ордан заявил, что Бухарест осуждает кибератаки, которые, по его словам, проводят связанные с ФСБ России группировки против стран ЕС и НАТО, включая Румынию. Он назвал эти действия частью гибридной кампании, направленной на дестабилизацию демократии, и заявил, что Румыния продолжит укреплять кибербезопасность вместе с союзниками. Заявление прозвучало после того, как ЕС и Великобритания ввели санкции против ряда лиц и организаций, которых подозревают в причастности к кибероперациям с российскими связями. Европейский Союз официально запустил гражданскую партнерскую миссию в Армении, которая будет помогать стране укреплять устойчивость к гибридным угрозам и вызовам в сфере безопасности. Миссия рассчитана на 2 года и будет иметь консультативный характер. Специалисты ЕС будут предоставлять Армении рекомендации, техническую помощь и экспертизу в борьбе с киберугрозами, дезинформацией и незаконными финансовыми потоками. Руководителем миссии назначен румынский дипломат Космин Динеску. В ЕС заявили, что инициатива направлена на поддержку безопасности демократических институтов Армении. Решение о создании миссии было принято по запросу правительства страны на фоне сближения Еревана с Брюсселем и охлаждения отношений с Москвой. Турция уведомила Канаду о своем участии в Банке обороны безопасности и устойчивости в качестве страны-основателя. Об этом сообщил турецкий официальный представитель агентства Рейтер. Ранее Анкара оценивала возможность участия, однако теперь подтвердила свое решение. По словам премьер-министра Канады Марка Карни, 9 стран, включая Турцию, выразили поддержку созданию банка. В список участников также вошли Албания, Бельгия, Греция, Латвия, Люксембург, Румыния и Украина. Штаб-квартира банка будет находиться в Канаде. Цель инициативы – укрепить оборону возможности союзников за счет привлечения до 100 миллиардов фунтов стерлингов льготного финансирования. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может потребовать финансовую компенсацию за участие в обеспечении безопасности судоходства через Ормузский пролив. В интервью Fox News он отметил, что США намерены продолжать контролировать и защищать этот стратегически важный морской маршрут, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и сжиженного газа. По словам Трампа, США около 50 лет обеспечивали безопасность региона без прямой финансовой выгоды. Значение пролива выросло после обострения ситуации на Ближнем Востоке, когда Иран ограничивал судоходство, а атаки на коммерческие суда усилили напряженность на энергетических рынках. Свобода навигации через Ормузский пролив остается одним из ключевых вопросов в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. Не менее 27 человек погибли в результате пожара в популярном баре на окраине Бангкока. Более 60 пострадавших доставлены в больницы, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Возгорание произошло около полуночи, огонь быстро распространился по помещению. Посетители в панике пытались выбраться наружу. Пожарным удалось ликвидировать пожар примерно за полчаса. Большинство погибших обнаружили возле туалетов, где не были обозначены аварийные выходы. Предварительно причиной возгорания мог стать дым из электрощитка возле сцены, после чего произошел взрыв. Власти Таиланда проводят расследование причин трагедии и проверяют соблюдение требований пожарной безопасности. И о погоде в Молдове. Завтра, 14 июля, преимущественно на севере и в центре страны пройдут дожди, местами грозовые. Ветер будет дуть северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью составит от 13 до 18 градусов. Днем воздух прогреется максимум до 30 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Радио Молдова. Промо. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Dimineața cu Radio Moldova și Altre Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie. Radio Moldova. Promo. Promo. Radio Moldova. Frecvențele prieteniei, frecvențele sufletului.

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 3.
1: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Саперы Национальной армии Молдовы в безопасных условиях уничтожили около 40 килограммов взрывчатого вещества, которое находилось на борту беспилотника, упавшего 13 июля возле села Копанка, район Каущень. По данным военных, при падении дрона произошел небольшой взрыв. Загорелось топливо в баке, однако боевой заряд не сдетонировал. Специалисты подтвердили, что это был беспилотник типа «Герань-2» российского производства весом 248 килограммов. Аппарат был оснащен взрывным зарядом с осколочными элементами. Ранее власти Молдовы заявили, что дрон нарушил воздушное пространство страны во время российских